Цыгу масару. Не тенту шеза, ра гибу юки маши. Ине, ра идан чеже, нирыдига не деба ма тонду миду. Ра лых дамгу чия юри. Ра бала, хрыз чоме зэчу чинду ино, не рухбу чечу. Кесы ра тенту шенду мену. Ра аним ду. Жбин лун чикри.

0: сот кашыс. Шипши чакаго шипши орсыгдыго.
1: Не шимушо, ню не сумнани ни пёчинсу, сентаде ковдага шиче пёчинся.
0: Собай.
1: Чунсидас.
0: Мыгбай.
1: Чудема то рамчуа.
0: Кутасы не бэнгру диенко. Курпорта шигю мэбдида, кымды чичан, а кымды кэбди. Нани дынжа гугл.
1: Чимбо, тосы вансы не португу ючу дынжа шамча, анзо сорцон чуя харийна, мюю харийна.
0: Мюю харийна, не харчингле.
1: Чэнан анзо кэнжа чугле.
0: Жанге тэпшир дэнзэ мэбэ. So da ngui dingi nani jida tsukki yung marbe a. Gyogyo.
1: Jinbo, mi tsama sim tsasu. Nga rangzu ma zongbe cham marbe a.
0: Churai nga kongru nai mo to karchin yu a. Gyogyo jay.
1: Yo.
0: Gye jim bangla.

0: Тага дэш. Гянта дэз тахтар ша.
1: Фангмо. Шаг жэ ду.
0: Чунгбо. Нер арт та ши. Эх, шаг пинжо нюмади. Цагарав нэна нягз бугзумиду. Дэстэдэнэ чилэг нанжо чи нюин гёрша. Жаны тэндо гэгу сурачи, кошибчи, цыгар чигачи. Кисы ngайна. Нэхо шапчи рыбчи сыча келдэй цаари. Нэрага цавчи, нэн рыбди дэнро чеца. Нга бэм сыча яч сыгмэбэ.
1: Чигэ гюр чо бэмашу.
0: Ичимдэвэ.
2: Гуда.
0: Таке рал харшэнэ гэрэ а. Раджангбо дуславалане. Жанге ваншисэ тосвада нямлечэ несо кэблюкэ. Цангбэ мэсэв явчэсэ. Ракубо дуславалане. Чингуй хуагэ цонжиге. Тосмудо чисан баогэ рангсо тлинжо чэвжи. Тана чинглана тэвдо ди. Ша пэжэжэ мурангэ мэсэв сэвжи. Тундон нэдобжи. Сэсэ ешэ яндэлня. Гута. Tak ni rasa kasihan ke le?
1: Cuma siapa sahaja, siapa sahaja yang mudah susu. Tosne kira siapa kuku rumah ta?
0: Kau berjaya jahat tu? Tosne kau mesti ni nyesal lagi. Fangmu kau lani udah betul. Kau rasa berjaya jahat tu? Kau sangat lezat lah tu jenis. Yang mana siapa kau kiki macam? Kedu ini syasi, ngasih aku jatuh juga. Kira kering sendu. Kira ni aku bengar semua sendu. Kita cuci. Tapi ni kira ngasih tak kerja yang macam ni yang harus tak cuci.
1: Jika, kira ni sih kemarin masam sih. Jingu orang suami kira kuih dijebruba. Jing nana lama saya cuci cuci dia kira sebruba. Dua orang zaman zaman cerita dia ni dua macam ni kira. So new sih aku cuci.
0: 你也点的可是找不到，哈哈哈哈哈哈！哥他，这里你也起来，也是臭美吧？自己写什么？俺来俺来，同桌接他见面。快走！你给不他，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给，你给
2: Ugh!

Ашида, ашида, не бегите, пусть сэша. Чалу, ашида, магата. Киоз, юзу чола матута.